Одну вечерят с двома ест сбежим, а на сой баби неч не речем. Пред нюа се шемпиота нардим, наскреуш и у бетулу утечем. Пейтам попием глашал два, ан ката тречи проу ме приме. Се светну мелчк за дондола.